0: на Одинос. Этерия Кила Карштес. Лауна.
1: Вас роти картук вече Еврокос.

0: на Подиа Нос. Мусу Этерия Оща Юра.
1: Лавуна. Мусу Васарос Драугас Еврокос.
0: Лауна Клайпатоя 94.9.
2: Лауна Шивутия 88.9.